0: Карлевега дома. Уступница со живопродај на poptheater.si.
1: Седежне гарнитуре Жакъл. Занесливе, удобне и изделане по ваши мери. Обишчите нас у салони Жакъл. Веч на zakel.si.
0: Полетни звуки рука. Плаже. Потован. Инкулирања на наши фреквенции. Рок радио. Чисти рок.